Немецкая фирма Contour Records приступает к производству нового проекта DOMS под названием «Спутник». Спутник. Спутник. Спутник.